0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: восточных европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose?

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Thank you.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: живу.
1: I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild west country. I'm wild and free.
2: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте. Здесь

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: In Ukrainian is Dicky Tansy. In English is Wild Dances.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Владивосток FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia everywhere. Eastern Europe here in Liberty City.

0: This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя. Hop, hop, hop.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколина треснута.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City. No.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!

0: Vladivostok's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: a super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг! Піде геть, скопина!
1: Топ-квалити мюзик для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: История из жизни.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

0: Intercity. Из Владивосток FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
2: We are having an energy crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let

нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitai.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколина треснутый на зубах.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Владивосток!
3: Okay, time for Leningrad.